новостей, сигналы точного времени, информация о ситуации на дорогах и прежде всего сводки погоды служат еще большему повышению способности радио вовлекать людей в жизнь друг друга. Для радио это информационный блок номер один, омывающий нас фонтанами слухового пространства. С появлением радио произошли великие изменения в прессе, рекламе, драме и поэзии. Радио сотворило диск-жокея и вознесло на уровень общенациональной роли эстрадного комика. Радио обеспечивает ускорение информации. Оно определенно сжимает мир до размеров деревни и создает ненасытную деревенскую тягу к сплетням, слухам и личной злобе. Есть основной принцип, отличающий горячие и холодные средства коммуникации. Горячие расширяют одно единственное чувство до степени высокой определенности – состояние наполненности данными. Эти медиа оставляют аудитории не очень много простора для заполнения или довершения и характеризуются низкой степенью участия. А потому естественно, что горячие медиа, например, радио, оказывают на пользователя совершенно иное воздействие, нежели холодные, например, телефон. У радио, как и у любого другого средства коммуникации, есть свой плащ-невидимка. На большинство людей радио воздействует интимно. Оно приходит к нам осязаемо с приватной прямотой взаимоотношений лицом к лицу. Но подпороговые глубины радио заряжены резонирующими отзвуками племенных горнов и древних барабанов. Это заложено в самой природе данного мира.

есть глубинная архаическая связь с самым древним прошлым и давно забытым опытом. Скорость электричества обнажила те силовые линии, которые тянутся из западной технологии в самые отдаленные уголки пуши, саванны и пустыни. Однако с появлением электрических медиа западный человек и сам переживает такое же наводнение, как и далекий туземец.

0: Ladies and gentlemen, I am very sorry to interrupt you. We have some technical problems here, and we will return just as soon as we are able to get you on the phone.
1: Сколько разрушительным стало для нашего высокоразвитого письменного мира такое холодное медиа, как телевидение.